темные, жгучи пламенные, и манят меня в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запреты. Не видал бы вас, не страдал бы так,